Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Мэтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Мэтли, а?
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин провел выездной прием граждан в Черкесске. К нему обратились местные жители, чьи вопросы не получили разрешения на уровне территориального органа. В основном обращения касались качества и полноты расследования уголовных дел, а также иных проблем, требующих вмешательства руководителя окружного полицейского ведомства. По итогам приема генерал-полковник Бачурин дал соответствующие поручения руководителям подразделений МВД России по СКФО тщательно изучить каждое обращение, провести дополнительные проверки и принять исчерпывающие меры реагирования. Контроль за рассмотрением каждого заявления начальник главка оставил за собой. Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России Карачаевский расследует уголовное дело в отношении 58-летнего главы крестьянского фермерского хозяйства, который подозревается в хищении средств государственной поддержки. По данным следствия, в 2025 году мужчина подготовил пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о затратах, связанных с приобретением кормов для мелкого рогатого скота, и направил его в Республиканское министерство сельского хозяйства с целью незаконного получения средств по госпрограмме поддержки фермерства. Его заявка была удовлетворена, и недобросовестный бизнесмен заключил с профильным ведомством соглашение на получение субсидии. Перечисленные из регионального бюджета 453 тысячи рублей злоумышленник потратил на личные нужды. В дежурную часть ОМВД России по Черкесску обратилась 46-летняя жительница города. Она рассказала, что на мобильный телефон ее 18-летней дочери позвонил неизвестный, представился сотрудником фирмы по доставке еды и сообщил, что курьер приедет в течение часа. Девушка сказала, что ничего не заказывала, на что звонивший попросил продиктовать код из СМС, якобы для отмены заказа, что девушка и сделала. После этого на телефон жертвы пришло сообщение о том, что совершен вход в ее личный кабинет на госуслугах, и если это сделала не она, необходимо связаться по указанному номеру телефона. Девушка позвонила. Собеседница запугала ее ложными сообщениями о том, что мошенники завладели персональными данными, оформили кредиты, ей грозит уголовное преследование. Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая втайне от родителей взяла из дома 1 миллион рублей и передала неизвестному лицу на одной из улиц Черкесска. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике в очередной раз напоминает, незнакомец, спрашивающий код из СМС, который пришел на ваш мобильный телефон, это мошенник. Родителям следует проявлять бдительность и обучать своих детей основам безопасности, обращать внимание на неестественное поведение своих родных и близких, в том числе детей и пожилых людей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установили и изобличили мужчину, причастного к краже золотого браслета и золотого кольца, принадлежащих 47-летнему жителю Карачаевска. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который совершил хищение, воспользовавшись приглашением в гости к потерпевшему. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество обнаружено изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. В Карачаево-Черкесии школьники побывали с познавательным визитом в отделе МВД России по Черкесску. Мероприятие началось с посещения мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Полицейские рассказали ребятам о героических подвигах своих коллег и важности службы в полиции. Затем ребятам продемонстрировали работу специального приемника с условиями содержания задержанных. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о специфике работы дорожной полиции. Особый интерес у школьников вызвало экспертно-криминалистическое подразделение, где ребятам предложили попробовать свои силы в составлении фоторобота и снятии отпечатков пальцев. Подобные экскурсии способствуют правовому и патриотическому воспитанию молодежи. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати-зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте, 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн проекта были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: смех.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзора Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Басанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край, победители личного зачета. Первый – Алексей Ступаков, Черкесск. Второй – Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской. Третий – Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии вместе с делегацией от региона работает на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, одной из крупнейших мировых площадок для открытого диалога между государством, бизнесом, экспертным сообществом и обсуждения стратегии развития экономики России. Тема этого года – «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». У республиканской делегации запланированы рабочие встречи и переговоры. Каждая такая встреча – это новые возможности для реализации инвестиционных проектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни наших жителей. Центральным событием Петербургского форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Традиционно именно здесь определяются ключевые направления развития экономики страны и ее регионов. Тимрезов отметил, что работа на площадке Петербургского международного экономического форума позволит укрепить партнерские связи, привлечь дополнительные инвестиции и реализовать важные для республики проекты. В Черкесске началось благоустройство дворовых территорий у 13 многоквартирных домов. Работы уже стартовали по улицам Октябрьской 21 и 23, а также Калантаевского 39, 41 и 43. Во дворах отремонтируют подъезды и тротуары, установят детские игровые площадки, лавочки, урны, освещение и оборудуют парковочные места. Дизайн-проекты были предварительно согласованы с жителями. Также в республиканской столице приступили к благоустройству парка около городского дворца культуры. Его в прошлом году выбрали горожане в ходе всероссийского голосования. В парке появится арка с фонтаном, новые лавочки, современное освещение, дорожки, озеленение. Работы завершат уже в сентябре. В субботу в Черкесске пройдет Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Событие, призванное объединить юные дарования и укрепить культурные связи между регионами. Фестиваль соберет более 500 юных артистов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов от 8 до 18 лет. Концертная программа пройдет в субботу, 6 июня, в амфитеатре парка «Зеленый остров» с полудня до 18 часов. Вход свободный. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 5 июня в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18. Малооблачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 8 ночью, днем до плюс 16. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 18 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан и Чечня получат около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнения. Средства пойдут на строительство и капитальный ремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей. Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности. Многие из них единственные в населенных пунктах. Он поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и держать на контроле, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и к началу нового учебного года. Ингушетия. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка поздравил главу и жителей Ингушетии с Днем Республики, который отмечается 4 июня. Он отметил, обладая богатейшим культурным наследием и уникальными традициями, регион органично соединяет верность заветам предков с устремленностью в будущее, динамично развивая промышленное, сельское хозяйство и социальную инфраструктуру. В основе современных успехов Ингушетии – единство и искренняя любовь к малой родине и ответственное отношение к общему дому. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений для дальнейшего процветания региона. Кабардино-Балкария. В Тырнаузе состоялось открытие нового административного здания отдела МВД России по Эльбрусскому району. Это современный технически оснащенный комплекс, самый высокогорный отдел полиции в нашей стране. В него вошли административное здание площадью более 5000 квадратных метров, крытый тир на 50 метров и спорткомплекс с залом, а также отдельные гаражи, вольер для служебных собак. Также отдел получил новый служебный автотранспорт. Отметим, туристический поток в Приэльбрусе растет с каждым годом, и безопасность сотен тысяч гостей и местных жителей – приоритет. Карачаево-Черкесия. Архыз становится центром спортивного отдыха. С 5 по 7 июня в байк-парке Архыза пройдет первый этап серии соревнований по скоростному спуску на горном велосипеде. Участников ждут зрелищные заезды и захватывающая борьба на горных трассах. С 26 по 28 июня на курорте состоится мультиспортивный фестиваль, сочетающий элементы кросса и бега по пересеченной местности. Мероприятие пройдет в Архызе уже в четвертый раз и традиционно соберет любителей спорта и активного отдыха со всей страны. Северная Осетия. В этом году в Северной Осетии высокоскоростным мобильным интернетом обеспечат 4 малонаселенных села. Строительство волоконно-оптических линий связи для быстрого интернета в республике ведется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура», нацпроекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства». Ставропольский край. В Ставрополе 6 июня в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль «Зов предков». Гостей фестиваля будут учить готовить вареники с картошкой, хинкали, плов, заливные галушки, форель в соленом коконе и другие блюда. На фудкорте представят русскую, казачью, греческую и кавказскую кухни. Впервые на площадке фестиваля будет работать ярмарка мастеров с керамикой, изделиями из дерева, шерсти и этническими аксессуарами, а также пройдут ремесленные мастер-классы. Чечня. До конца года, в честь 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, празднование которого состоится в 2028 году, в Чечне запланировано 30 мероприятий. В республике работает литературно-этнографический музей Толстого в станице Старогладовской. Это комплекс, воссоздающий хозяйственный быт терско-гребенских казаков XIX века. Здесь также находилась первая в России школа, которой было присвоено имя Льва Николаевича Толстого. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

твоих мостов. Всех красот не перечесть. Слава, доблесть, вера, честь.

Питер, Питер, Ленинград. Я люблю тебя, мой брат. Питер, Питер, ты крутой.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

KCHR FM 104.5 Карачаевск.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Зеленчукской полке.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На полях Петербургского международного экономического форума председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов и генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет роботизация логистических процессов. В Карачаево-Черкесии будет развернута опытная сборка автоматизированных управляемых транспортных средств. Такие машины служат для самостоятельной перевозки сырья, палет и готовой продукции на заводах, в логистических центрах и на складах. Компания «Москвич» также предоставит собственное программное обеспечение для оптимизации складской логистики. Проект станет еще одним шагом в развитии современных технологий и цифровизации производства в республике. Также договорились о реализации проекта «Электрокаршеринг». Современные электроавтомобили «Москвич» поступят в отели республики с возможностью их краткосрочной аренды отдыхающим. Кроме того, продолжится телепроект «Поехали на «Москвиче». Полюбившаяся многим телепрограмма продолжит знакомить широкую аудиторию с современными автомобилями марки «Москвич» на фоне живописной природы республики. В Республиканской государственной филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню образования российской полиции, который отмечается 5 июня, а также Году единства народов России. Мероприятие объединило представителей правоохранительных органов, общественности, творческих коллективов и жителей республики. Для гостей была подготовлена насыщенная концертная программа с участием артистов и творческих коллективов. Фойе организовали тематическую выставку, где были представлены национальные костюмы и блюда народов Карачаево-Черкесии. Экспозиция подчеркнула культурное многообразие и традиции народов республики, а также идею единства и взаимного уважения. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал второй этап благоустройства аллеи по улице Ленина в Карачаевске. В ходе работ будет полностью обновлена пешеходная зона, предусмотрена установка новых бордюров, укладка покрытия из брусчатки, а также размещение современных скамеек и урн, что позволит сделать территорию более удобной и комфортной для жителей и гостей округа. Кроме того, на территории аллеи появится современная детская площадка, которая станет еще одной точкой притяжения для семей с детьми. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Реклама на 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзора Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край. Победители личного зачета: первый — Алексей Ступаков, Черкесск, второй — Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской, третий — Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В культурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
5: 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзура Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край, победители личного зачета. Первый – Алексей Ступаков, Черкесск. Второй – Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской. Третий – Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Начальник Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин провел выездной прием граждан в Черкесске. К нему обратились местные жители, чьи вопросы не получили разрешения на уровне территориального органа. В основном обращения касались качества и полноты расследования уголовных дел, а также иных проблем, требующих вмешательства.

в хищении средств государственной поддержки. По данным следствия, в 2025 году мужчина подготовил пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о затратах, связанных с приобретением кормов для мелкого рогатого скота, и направил его в Республиканское министерство сельского хозяйства с целью незаконного получения средств по госпрограмме поддержки фермерства. Его заявка была удовлетворена, и недобросовестный бизнесмен заключил с профильным ведомством соглашение на получение субсидии. Перечисленные из регионального бюджета 453 тысячи рублей злоумышленник потратил на личные нужды. В дежурную часть ОМВД России по Черкесску обратилась 46-летняя жительница города. Она рассказала, что на мобильный телефон ее 18-летней дочери позвонил неизвестный, представился сотрудником фирмы по доставке еды и сообщил, что курьер приедет в течение часа. Девушка сказала, что ничего не заказывала, на что звонивший попросил продиктовать код из СМС, якобы для отмены заказа, что девушка и сделала. После этого на телефон жертвы пришло сообщение о том, что совершен вход в ее личный кабинет на госуслугах, и если это сделала не она, необходимо связаться по указанному номеру телефона. Девушка позвонила. Собеседница запугала ее ложными сообщениями о том, что мошенники завладели персональными данными, оформили кредиты, ей грозит уголовное преследование. Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая втайне от родителей взяла из дома 1 миллион рублей и передала неизвестному лицу на одной из улиц Черкесска. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике в очередной раз напоминает: незнакомец, спрашивающий код из СМС, который пришел на ваш мобильный телефон, это мошенник. Родителям следует проявлять бдительность и обучать своих детей основам безопасности, обращать внимание на неестественное поведение своих родных и близких, в том числе детей и пожилых людей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Карачаевский установили и изобличили мужчину, причастного к краже золотого браслета и золотого кольца, принадлежащих 47-летнему жителю Карачаевска. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который совершил хищение, воспользовавшись приглашением в гости к потерпевшему. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество обнаружено и изъято, и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу. В Карачаево-Черкесии школьники побывали с познавательным визитом в отделе МВД России по Черкесску. Мероприятие началось с посещения мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Полицейские рассказали ребятам о героических подвигах своих коллег и важности службы в полиции. Затем ребятам продемонстрировали работу специального приемника с условиями содержания задержанных. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о специфике работы дорожной полиции. Особый интерес у школьников вызвало экспертно-криминалистическое подразделение, где ребятам предложили попробовать свои силы в составлении фоторобота и снятии отпечатков пальцев. Подобные экскурсии способствуют правовому и патриотическому воспитанию молодежи. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

0: Теберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане успешно провели летние испытания вертолета АП-55. Первый этап включал проверку двигателя без лопастей и навигационного комплекса. В рамках второго этапа проводилась оценка стабильности работы уже с установленными лопастями. Летательный аппарат, произведенный в Дагестане, создается для гражданской авиации России и для экспорта. Одновременно он сможет перевозить до 5 человек. Ингушетия. В Магасе в День Республики Ингушетия состоялось открытие обновленного стадиона имени Магомеда Парчиева. Выполнены ремонт и модернизация спортивных площадок и покрытий, благоустройство территории, замена и устройство инженерных сетей, монтаж спортивного оборудования, обновлено футбольное поле с современным покрытием, отремонтированы и частично заменены ограждения, обустроены новые беговые дорожки, модернизированы трибуны и системы освещения, приведены в порядок фасады и элементы ливневой канализации. Особое внимание уделено повышению уровня безопасности. Кабардино-Балкария. На курорте Эльбрус внедряют программу лояльности для туристов. С каждой покупки скипасов и прогулочных билетов на сайте или в мобильном приложении теперь начисляются баллы, которые можно потратить на оплату следующих покупок. В планах подключить начисление баллов на услуги инструкторских служб, прокатов, кафе и отелей. Карачаево-Черкесия. Проект «Поехали на москвиче» получит продолжение. Такое решение принято в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесии и автозаводом «Москвич», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, в 2025 году телеканал «РХИС-24» совместно с заводом «Москвич» запустил тревел-шоу «Поехали на москвиче». Ведущие на новых автомобилях марки «Москвич» посетили самые известные туристические локации и курортные достопримечательности. Карачаево-Черкесии. Трансляция нового проекта запланирована и в других регионах страны. Северная Осетия. В Северной Осетии в сентябре состоится интенсив для молодых предпринимателей. 50 участников со всей России разработают проекты для горных курортов Кавказа. Перед ними будут стоять 5 ключевых задач. Разработка всесезонной программы активностей на курорте, разработка цифровой платформы для туристов, создание концепции больших мероприятий для курорта, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, разработка программы лояльности для постоянных гостей. Лучшие проекты получат возможность реализации. Интенсив организован в рамках нацпроекта «Кадры». Северная Осетия. В селении Эльхотово Кировского района Северной Осетии завершили строительство Центра культурного развития. В новом современном пространстве откроют музыкальную и художественную школы, кружки, библиотеку и другие направления развития для детей, молодежи и всех жителей села. Будут работать сцена и зрительный зал на 400 мест. Объект возведен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году в ее рамках в регионе построят новую школу и дом культуры в станице Змейской, а также детский сад в Чекуле. Ставропольский край. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ставрополя Владимир Владимиров и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов достигли договоренности о формировании в регионе машино-технологической компании, которая позволит малому агробизнесу и сфере ЖКХ получать крупную спецтехнику на выгодных условиях. Мелкие аграрии сегодня зачастую не имеют возможности купить собственные мощные тракторы и комбайны. Новая структура позволит арендовать такую технику на период посевной и уборочной кампании. Чечня. В столице Чечни начал работу первый завод по производству высококачественного фасадного литого мрамора. Состоялась презентация продукции завода, которая уже применяется при строительстве жилого комплекса «Авангард». Общая площадь производственного комплекса составляет 7000 квадратных метров. Мощность – 300 тысяч квадратных метров фасадных панелей в год. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы раз.
1: Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну ничего не сделал, да?

0: хочу к тебе.
1: Oh, Father, tell me.

0: «Бетонки 5».
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Усть-Джигуте, 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО «РВБ», основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзура Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край, победители личного зачета. Первый – Алексей Ступаков, Черкесск. Второй – Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской. Третий – Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Thank you.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом. This is called Bad for You, baby.

0: нас ты не был.
1: Реклама на 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888. Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: встречу я.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: Тиберде, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаева-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаева-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. В соглашении предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующих свои товары через «Wildberries». Ким отметила рост продаж брендов из Карачаева-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаева-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаева-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации» бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати-зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Карачаевске 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане успешно провели летние испытания вертолета АП-55. Первый этап включал проверку двигателя без лопастей и навигационного комплекса. В рамках второго этапа проводилась оценка стабильности работы уже с установленными лопастями. Летательный аппарат, произведенный в Дагестане, создается для гражданской авиации России и для экспорта. Одновременно он сможет перевозить до 5 человек. Ингушетия. В Магасе в День Республики Ингушетия состоялось открытие обновленного стадиона имени Магомеда Парчиева. Выполнены ремонт и модернизация спортивных площадок и покрытий, благоустройство территории, замена и устройство инженерных сетей, монтаж спортивного оборудования, обновлено футбольное поле с современным покрытием, отремонтированы и частично заменены ограждения, обустроены новые беговые дорожки, модернизированы трибуны и системы освещения, приведены в порядок фасады и элементы ливневой канализации. Особое внимание уделено повышению уровня безопасности. Кабардино-Балкария. На курорте Эльбрус внедряют программу лояльности для туристов. С каждой покупки скипасов и прогулочных билетов на сайте или в мобильном приложении теперь начисляются баллы, которые можно потратить на оплату следующих покупок. В планах подключить начисление баллов на услуги инструкторских служб, прокатов, кафе и отелей. Карачаево-Черкесия. Проект «Поехали на москвиче» получит продолжение. Такое решение принято в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесии и автозаводом «Москвич», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, в 2025 году телеканал «РХС-24» совместно с заводом «Москвич» запустил тревел-шоу «Поехали на москвиче». Ведущие на новых автомобилях марки «Москвич» посетили самые известные туристические локации и курортные достопримечательности Карачаево-Черкесии. Трансляция нового проекта запланирована и в других регионах страны. Северная Осетия. В Северной Осетии в сентябре состоится интенсив для молодых предпринимателей. 50 участников со всей России разработают проекты для горных курортов Кавказа. Перед ними будут стоять 5 ключевых задач. Разработка всесезонной программы активностей на курорте, разработка цифровой платформы для туристов, создание концепции больших мероприятий для курорта, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, разработка программы лояльности для постоянных гостей. Лучшие проекты получат возможность реализации. Интенсив организован в рамках нацпроекта «Кадры». Северная Осетия. В селении Эльхотово Кировского района Северной Осетии завершили строительство Центра культурного развития. В новом современном пространстве откроют музыкальную и художественную школы, кружки, библиотеку и другие направления развития для детей, молодежи и всех жителей села. Будут работать сцена и зрительный зал на 400 мест. Объект возведен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году в ее рамках в регионе построят новую школу и дом культуры в станице Змейской, а также детский сад в Чиколе. Ставропольский край. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ставрополя Владимир Владимиров и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов достигли договоренности о формировании в регионе машино-технологической компании, которая позволит малому агробизнесу и сфере ЖКХ получать крупную спецтехнику на выгодных условиях. Мелкие аграрии сегодня зачастую не имеют возможности купить собственные мощные тракторы и комбайны. Новая структура позволит арендовать такую технику на период посевной и уборочной кампании. Чечня. В столице Чечни начал работу первый завод по производству высококачественного фасадного литого мрамора. Состоялась презентация продукции завода, которая уже применяется при строительстве жилого комплекса «Авангард». Общая площадь производственного комплекса составляет 7000 квадратных метров. Мощность – 300 тысяч квадратных метров фасадных панелей в год. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 6 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 24. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 21 градуса, облачно, возможен небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 20, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 в ночные часы, днем воздух прогреется до плюс 20, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: В Зеленчукской 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующих свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бурин.